4 часа в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Good night. Best.

5 часов в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Good night. Best.

6 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: 7 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

8 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: 9 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург.
2: Good morning.
1: On the air. Real rock music.

0: день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: Именно в этот день в городе Хартфорд, штат Коннектикут, в 1814 году родился небезызвестный Самуэль Кольт. В 1836 году именно Кольт запатентовал свой шестиразрядный револьвер, которому он дал издевательское имя – «Писмейкер», «Миротворец». Револьвер Кольта эффективно бил на расстояние всего лишь 20-25 метров, но и этого было достаточно, чтобы отправить на тот свет уйму народа. Нельзя сказать, что револьверов не было до Кольта. Но дело все в том, что Кольт именно создал оружие, которое можно было реально производить в больших объемах, и при этом его можно было практично использовать. Как говорят американцы, Бог создал людей сильными и слабыми, а вот мистер Кольт уравнял их шансы. Но что самое интересное, в бизнесе Кольт не особенно продвинулся, и его компания вскоре была перекуплена. Но имя и бренд Кольт остались. Кому деньги, кому слава, кому все вместе, а кому ничего. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Классика. Your lifestyle.

0: ты с ума сошла?
1: До первой лужи.
2: Это же так страшно.
0: Мувитон.
3: Куда тебе такой мотоцикл?
1: Куда ты поедешь на нем?
3: Возьми себе попроще.
4: На кухню.
3: Полезла она на мотоцикл.
5: Как ты будешь на нем ездить?
6: На все эти и многие другие вопросы даст свой женский ответ Алена Рубинс, публицист, поэт и мотоциклистка в программе «Женский ответ» на Моторадио. Понедельник, 11 утра. Подкасты на сайте Моторадио.
7: Эфир Моторадио – это мировая классика рока и блюза. Но мы не стоим на месте. Наша фонотека регулярно пополняется новинками, которые вы можете услышать в нашем эфире каждый час. Новая музыка в эфире Моторадио.

0: 10 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург.
2: Good morning.
1: On the air. Real rock music.

0: Моторадио представляет
1: «Непридуманные истории».
2: Всем слушателям Моторадио привет из столицы нашей родины, города-героя Москва. С вами Мотоклуб Хост Александр Рыжий. Вы слушаете «Непридуманные истории». Этот двигатель не отличался выдающимися показателями и рекордными спортивными достижениями. Он просто верно служил своим покупателям и компании, спасая ее в самые непростые времена. Хотя мотоциклетным бизнесом в компании BMW занялись от безысходности, после поражения Германии в Первой мировой войне под запретом оказалось производство авиамоторов. Нельзя сказать, что это отделение процветало. Нет, все признавали превосходное качество двухцилиндровых баварских оппозитов. Вот только слишком уж они оказались дорогими. Решение напрашивалось само. В дополнение к двухцилиндровым выпускать удешевленную одноцилиндровую модель. Причем конструкторы BMW стремились к максимальной унификации всей линейки, так что одноцилиндровый аппарат у них получился не совсем обычным. Он представлял собой как бы оппозит, у которого отрезали один цилиндр, а второй повернули на 90 градусов вверх. Это позволило сохранить фирменную компоновку. Продольное расположение коленвала, коробка передач, пристыкованная к мотору сзади, а передач на заднее колесо валом. Ничего общего с обычной практикой, когда коленвал расположен в раме поперечно. Первый мотоцикл этой схемы, 250-кубовый шестисильный BMW R39, дебютировал в 1925 году. Впрочем, он отличался довольно высокой для своего класса ценой, так что популярности он не снискал. За два года удалось продать всего 855 машин. Вторая попытка состоялась в 1931 и была куда лучше просчитана с точки зрения рыночных перспектив. На этот раз специалисты компании нацелились на 200-кубовую нишу. Тогда мотоциклы такого рабочего объема не облагались налогами. Ими можно было управлять без водительского удостоверения. Конечно, новый BMW R2 был дороже конкурентов, но уже не намного. И было видно, что есть за что переплачивать. Шестисильный верхнеклапанный двигатель, разгонявший аппарат до вполне приемлемых в 30-е годы 85 км в час, он отличался хорошей экономичностью и, как вскоре показалось время, приличной выносливостью. Исключительной прочностью обладала и ходовая часть, конструктивно такая же, как и на оппозитах. Дуплексная рама из штампованных элементов, жесткая задняя подвеска, своеобразная рычажно-рессорная вилка спереди. Владелец BMW R2 мог свысока поглядывать на обладателей других 200-кубовых аппаратов и не только из-за престижной марки. Ведь он, к тому же, был освобожден от таких рутинных операций, как смазка и подтяжка цепи, смешивание масла и бензина. Ну а за 5 лет компания продала 15 300 таких мотоциклов. BMW R2 стал самой популярной моделью марки. Поэтому к проектированию наследника подошли со всей ответственностью. Двигатель разработали практически заново, с оглядкой на унификацию с 500-кубовым оппозитом. Поэтому он стал длинноходным. 60 на 68 мм против прежних 63 на 64. Максимальная мощность выросла с 6 лошадей при 4000 оборотах в минуту до 8 лошадей при 5400 оборотах в минуту, несмотря на снижение степени сжатия с 6,7 до 6 ровно. На переднем мыске коленвала располагался генератор весьма солидный по тем временам мощности, аж 60 Вт. Через однодисковое сухое сцепление мотор был соединен с трехступенчатой коробкой передач уже с ножным переключением, которое, кстати, было продублировано ручным рычагом. Основу ходовой части составляла трубчатая дуплексная рама, собранная на болтах. А задняя подвеска оставалась той же самой, жесткой, но спереди уже стояла телескопическая вилка, правда, без гидроамортизации. Новая модель под индексом R20 сменила на конвейере старый R2 в 1937 году и поначалу полностью оправдала надежды своих создателей в коммерческом плане. Увы, вскоре немецкие законодатели снизили планку для безналоговых и бесправных мотоциклов с 200 кубиков до 100. Впрочем, специалистам BMW не пришлось долго искать выход. Он был фактически перед глазами. Увеличив диаметр цилиндра с 60 до 68 мм, они получили 10-сильную 250-кубовую модификацию R23, которая пошла в серию в 1938. Так удалось получить более мощную машину, которая сразу же стала пользоваться хорошим спросом, чуть ли не за даром. Ведь степень унификации по деталям с двигателем в 500 кубиков, тем самым оппозитом, имевшим ту же размерность 68 на 68, стала еще выше. Во время Второй мировой BMW R23 избежал массового призыва на военную службу. Вермахт счел его слишком дорогим, но зато он сыграл ключевую роль в послевоенном восстановлении Германии. Поначалу союзники были настроены в отношении поверженного врага предельно жестко. Слишком уж яркий был недавний пример, когда немцы, окрепнув после поражения в Первой мировой, отринули все договоренности и весьма быстро нарастили свой военный потенциал. Поэтому руководители стран-победителей вполне серьезно рассматривают планы полного уничтожения тяжелой промышленности в Германии и превращения ее в аграрную полуколонию. Конечно, реального в этом планах было мало. Промышленную державу можно превратить в сельскохозяйственную лишь за счет потерь населения, граничащих с геноцидом. Но спасли страну от этой участи не гуманные соображения, а быстро обострившиеся разногласия между теперь уже бывшими союзниками, которые стали рассматривать доставшуюся им долю поверженного Рейха не только как некоторую буферную зону, но и как ценного сателлита в грядущей Третьей мировой. Состояние концерна BMW в 1945-м было более чем плачевным. Его родной город Мюнхен англичане и американцы бомбили с особой ожесточенностью, как колыбель фашизма. Крупный филиал в Изенахе, где выпускали все автомобили и куда в 1941 году перебросили производство мотоциклов, оказался в советской зоне оккупации. В западной оккупационной зоне американцы намеревались полностью демонтировать все оборудование. Завод выживал, клепая кастрюли и сковородки, выполняя заказы по ремонту техники для победителей. Но вскоре начались послабления. В 1947-м предприятию разрешили выпустить 21-тысячную партию велосипедов, а затем собрать 100 мотоциклов BMW R23, в основном из довоенного задела деталей. Но об этом я вам расскажу уже в следующем выпуске. А пока с удовольствием напоминаю, что все выпуски подкаста можно прослушать в архиве радиостанции. А на сегодня это все. С вами были «Непридуманные истории», Александр Рыжий и Мотоклуб Хост. До встречи через неделю.
1: «Непридуманные истории» на Моторадио.
3: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
4: Rock Radio. Radio Station. Санкт-Петербург.

0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
1: Ну, логично, то есть все это вы учитываете. Бизнес у вас уже сколько? Уже третий год?
2: Да нет, мы на самом деле достаточно молодые. Вот точка Б как бренд родилась у нас в начале прошлого года. То есть 24-й год, я всегда говорю, что да, мы что-то начинали, но это была такая пристрелка. Не было точки Б, не было оснащения фургона, не было понимания там, концепции, куда двигаемся. Это так, мы щупали. Да? А полноценно мы начали работать уже, вот, грубо говоря, в начале прошлого года появилась точка Б. И пошло-пошло, да, оснастили фургоны, как-то выстроили позиционирование.
1: А были какие-то забавные ошибки, заблуждения? Например, вы там очень хотели там вот это приобрести, потому что вот думали, что вот это поможет, а потом, думаю, слава богу, что не приобрели, не понадобилось ни разу.
2: Есть такой момент, есть у меня оборудование, я очень хотел, ну, комплексно, опять же, покупал, и вот два элемента, которые мне прям казалось, что они очень нужны, но фактически на сегодня, за полгода, как они у меня появились, я еще ни разу не использовал. Для спортивных мотоциклов у меня есть такая накладка на колесо, там, кто ребята там перевозками занимаются или когда-то видели, я знаю, то есть идет накладка на колесо, и она растягивается тоже, ну, в рейке, чтобы закрепиться. То есть это такой дополнительный элемент крепления, который ничего не касается в мотоцикле, кроме колеса. И вроде бы мне казалось, что это очень нужная штука, но вот пока я ни разу ей не пользовался.
1: Но пока лежит. Да?
2: Ну, они лежат, они есть, и в случае, если попадется мотоцикл, за которым мы поймем, что нам, ну, ни за что не схватиться, то мы, конечно, их достанем и применим, потому что все, они есть в оснащении, но фактически мы пока не столкнулись с такой ситуацией, что мы вот без них не можем справиться.
0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Записано при участии дружественной компании .б. Подробности в интернете.
3: Motor Radio. Come ride with us.

0: полчаса ретро. Прекрасные голоса последних романтиков. Вечно зеленые мелодии. Истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой «Полчаса ретро» в эфире Моторадио. Новые выпуски по четвергам в 16 часов.
1: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Фордвинд МС», представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.
2: Блюз на Моторадио.

0: 11 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: Обстановка.
1: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. Региональное управление госавтоинспекции информирует. На территории Санкт-Петербурга, Ленинградской области проходит профилактическое мероприятие «Юный водитель». Цель данного мероприятия – повышение уровня правосознания несовершеннолетних участников дорожного движения и их родителей, недопущение управления транспортными средствами несовершеннолетними, не имеющими соответствующего права управления, а также стабилизацию обстановки с детским дорожно-транспортным травматизмом. Данное мероприятие продлится до 26 июля 2026 года. Специально для Моторадио, отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
0: Дорожная обстановка. Do you want a good music?

0: Rebel Road. Мотосалон. Сервис и продажа.
1: Мотосалон Rebel Road, которым ты рулишь, работает относительно недавно и расположен в северной части города, в районе Судлинского проспекта, и вот туда, вот, где новостройки. Если ехать, пытаться проехать по Судлинскому, туда, в сторону вот Николаме, я как-то...
2: Дорога на Каменку.
1: Дорога на Каменку, вот да, вот эти вот новые микрорайоны. И в прошлый раз я спрашивал тебя, как вас угораздило там, несмотря на то, что, казалось бы, там не должно, наверное, быть много мотоциклистов и так далее. Но, как прояснилось, выяснилось, как раз совсем наоборот. Там покупают жилье люди, у которых есть еще деньги на мотоциклы. Я правильно понимаю, да?
2: На самом деле, да. Большая часть того квартала, там жилье среднее и выше среднего. Естественно, обычно люди с достатком таким имеют возможность купить мотоцикл. И мы такие, так, покупаешь квартиру, да, у нас так, из-за того, что новый квартал, всякие пробки, сложно заехать. Тебе нужен мотоцикл у нас, чтобы быстрее передвигаться по своему кварталу к себе домой.
1: А, и люди не могут возражать, приобретают вот эти вот... большие и, да, разного, наверное, размера мотоциклы, да?
2: Да, но все, кроме маленьких. Маленьких мы не любим.
0: Rebel Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете.
3: Motor Radio. Get your motor running and head out on the highway.

0: Моторадио представляет
1: Soundcheck. Новая в рок-музыке.
2: Еженедельный дайджест музыкальных релизов в программе Soundcheck.
1: Каждую пятницу в 3 часа дня.
3: Best rock music of the last 7 days.
4: Друзья, мотоциклисты им сочувствующие. Старейшая мастерская Санкт-Петербурга Ford Manufacturing и я, Олег Капкаев, приглашаем вас освежить, отремонтировать, починить, как говорят у нас. Покраска, правка рам, разборка, сборка моторов и все, что вы хотели бы сделать для своего любимого мотоцикла. Ford Manufacturing, Глухозерское шоссе, 18. Ждем вас.
5: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш Телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наши приложения и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: Именно в этот день в городе Хартфорд, штат Коннектикут, в 1814 году родился небезызвестный Самуэль Кольт. В 1836 году именно Кольт запатентовал свой шестиразрядный револьвер, которому он дал издевательское имя «Писмейкер», «Миротворец». Револьвер Кольта эффективно бил на расстояние всего лишь 20-25 метров, но и этого было достаточно, чтобы отправить на тот свет уйму народа. Нельзя сказать, что револьверов не было до Кольта. Но дело все в том, что Кольт именно создал оружие, которое можно было реально производить в больших объемах, и при этом его можно было практично использовать. Как говорят американцы, Бог создал людей сильными и слабыми, а вот мистер Кольт уравнял их шансы. Но что самое интересное, в бизнесе Кольт не особенно продвинулся, и его компания вскоре была перекуплена. Но имя и бренд Кольт остались. Кому деньги, кому слава, кому все вместе, а кому ничего. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Motor Radio. All your favorite hits all the time.

0: мотофестиваль «Балтик Ралли 2026». С 23 по 26 июля в городе Выборг. Время собирать старых друзей. Пропустить нельзя.
1: Великолепный Игорь Щербаков, которому, ну, разве что только... Вот, кстати, насчет какого-то особого отличия, может быть, есть у губернатора, например, за особые заслуги в области развития туризма и какой-нибудь орден такой, бабах, Святой Елены, там, первой степени какой-нибудь.
2: Я согласен на медаль. Я признателен Александру Юрьевичу, что после того, как он увидел нашу работу, он присвоил мне статус советника губернатора по развитию туризма, и это на общественных началах, и это высшая степень благодарности для меня и гордости. Это помогает где-то.
3: С 23 по 26 июля ждем вас на мотофестивале «Балтик Ралли» в городе Выборг.
0: Приходите.
4: Блюз на Моторадио.

0: Моторадио
1: и мотоклуб The Hooligans MC
0: при поддержке компании Евроавто и мотосалона Art Moto Garage представляют.
1: Радиоконкурс на лучший короткий рассказ о своем приключении в дороге. Рассказ не должен превышать 2 минут.
0: Автор должен представиться в начале записи, а запись можно сделать на любое устройство, от смартфона до компьютера, и прислать на Моторадио или мотоклуб The Hooligans MC.
1: А в конце сезона будут определены победители, которые получат призы от наших партнеров и всеобщую славу и уважение от мотосообщества.
0: Присоединяйтесь. Подробности на странице радиостанции ВКонтакте.
2: Присылайте ваши истории на Моторадио любым удобным для вас способом и выигрывайте призы от наших партнеров. Удачи!
3: Подробная история великих рок-групп, хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшие из мирового рока. По понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
4: Друзья, в связи с периодически наблюдающимися сбоями в работе мобильного интернета, напоминаем, что прямой эфир радиостанции также транслируется на нашей странице в сети ВКонтакте.
5: Отметим, что социальная сеть ВКонтакте продолжает работу даже при ограничениях мобильного интернета.
4: Ссылка на трансляцию закреплена на стене сообщества и активна всегда. Работает при выключенном экране смартфона. Присоединяйтесь к прямому эфиру Моторадио. Будьте с нами!

0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
1: Слушайте, вот у вас есть пункт такой, услуга, консервация и преображение. Вот что это за звери такие?
2: Да, кстати, у нас до этого было зимнее хранение, вот именно где по адресу Тамбовская 11, где салон у нас находится, но мы же строим еще сейчас большую, огромную ремзону, зону хранения, там планируется у нас чиллаут, назовем это так. Вот, и у нас вообще ремзона будет переноситься туда, там, ну, прям огромный ангар наш на охраняемой территории с видеокамерами, с охраной, Росгвардия, все по-взрослому. И мы туда же и переносим зимнее хранение наше. То есть там порядка 60, по-моему, мы считали, да, мотоциклов, или даже больше у нас влезет. Вот, и мы нашим клиентам уже сейчас рассказываем, что, ребята, во-первых, те, кто у нас покупаются, да, мы им рассказываем, что есть вот такая опция, и это сразу исключает кучу проблем. У тебя мотик под охраной в отапливаемом помещении, плюс мы сами же можем его подготовить, законсервировать, подготовить к сезону. То есть вот сейчас уже можно думать в эту сторону. Понятное дело, сезон быстро пролетит, но потом это как раз головная боль — найти, где встать. Вставайте к нам.
0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение. Подробности в интернете.
3: Моторадио. Get your motor running and head out on the highways.

0: Мото Москва представляет еженедельный обзор событий мото-жизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио.
1: Моторадио. Твой стиль.

0: Classic Rock Station. We wouldn't remember a thing.
1: Дорогие мотоциклисты, приглашаем вас на 6-й мотофестиваль Baltic Rally с 23 по 26 июля в Выборге. Более 60 активностей, знаменитый мотопарад до государственной границы, звездные хедлайнеры, 4 дня драйва в средневековом городе. Приезжай в костюме своего региона в честь Года народного единства. Ждем вас с 23 по 26 июля в Выборге. Фестиваль проходит при поддержке национальных проектов России, туризм и гостеприимство, президентского фонда культурных инициатив, правительства Ленинградской области и лично губернатора Александра Дрозденко. Мотоклуба «Дом». Титульный спонсор «Третий парк». Категория 6+.
2: Аналист финансовый ассоциат.
3: Окно, Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.

0: Моторадио представляет.
1: Очень легко найти в интернете, в Google картах или в Яндекс картах. Она однозначно найдется без всяких вариантов.
2: Мастерская Басмача.
3: Коломяжский проспект, дом 10.
4: Здравствуйте, вы слушаете радиостанцию Моторадио. Мы находимся в мастерской Славы Басмача и беседуем с ним самим. Слава, привет.
5: Здравствуйте, дорогие слушатели. Здравствуй, Александр.
4: У тебя на столе, вот между нами прямо, мы сидим друг напротив друга, а между нами лежит непонятное устройство. Ну как, оно, конечно, понятное. Это блок, модуль, я не знаю, как правильно сказать, впускного коллектора. То бишь такая штука, в которой открывается вот эта кругленькая, ты меня поправишь, как это называется, и когда мотоциклист поворачивает ручку газа, вот эта штучка синхронно тоже, соответственно, перемещается. Приоткрывается, призакрывается и прочее. Поговорим немножко об очередной истории очередного мотоцикла, попавшего в твою мастерскую. Ну, а потом вернемся к этому устройству, которое лежит здесь не просто так, а по причине поврежденности и очевидного прямо такого отсутствия целого куска своей конструкции. Итак, история одного мотоцикла.
5: Ну, наверное, надо конкретизировать, что за штука-дрюка лежит между нами. Между нами, между дорогим Александром и мной.
4: Тоже дорогим.
5: Ну, не против. Как бы лежит электронный дроссель, как бы от мотоцикла, оснащенного двигателем Milwaukee 8, 20-го, что ли, года выпуска, у которого

0: писал мне один человек, что он хочет ко мне приехать на настройку на Диностенде, что он ждет, значит, какой-то воздушный фильтр там получше. Вот. И, соответственно, как он его получит, прикрутит, он, значит, приедет. Вчера или позавчера, соответственно, он мне написал, что, типа, фильтр приехал, он, значит, они его прикрутили, и он там, типа, сегодня приедет. Сижу я себе в офисе, никого не трогаю, и слышу, значит, что подъезжает мотоцикл на повышенных оборотах, то есть у него мотор работает все время что-то там на 3000 оборотов, а холостой ход должен быть 850 оборотов, ну или 1000, допустим. Вот, а здесь 3000. И он как бы на этом явно остановился, ну как бы движение прекратилось, обороты все так же не падают, и, значит, он заглушен был. Ну, как бы спускаюсь, смотрю, значит, серый мотоцикл, бородатый дяденька. Ну, мотоцикл похож на такой, который недавно красили и приводили в порядок после каких-то историй. Вот, то есть краска свежая, еще не просел грунт, то есть она кругленькая, выглядит хорошо, глянется замечательно, и мотоцикл выглядит относительно свежим. Ну, как бы человек его закатил в мастерскую, я говорю, давай заведем, послушаем, как он работает. Завожу, и, значит, он на месте молотит, как будто у него ручка газа там на четверть или на треть приоткрыта, а газ никто не трогает. Я говорю, а что же это такое-то у вас? Он говорит, так это нормально, типа, это же, типа, у него стоит неправильный фильтр, и вот с неправильным фильтром он неправильно работает. Типа, я говорю, чувак, говорю, неправильный фильтр – это то, что стоит ближе к атмосфере после дросселя, а дроссель-то, ну, как бы, он должен регулировать холостые обороты, говорю, и это никаким образом не влияет, то есть он должен работать нормально. Это, я говорю, он так всю дорогу ко мне так и работал у тебя на таких оборотах? Ну да. Да нет, говорит, это нормально, это типа фильтр поставили, надо прошить, типа его настроить, и все будет хорошо. Я говорю, ну не надо меня учить, что все изменится, если оно не изменится. Я говорю, давай-ка расскажите мне как бы историю этого мотоцикла. Он говорит, ну вот поставили фильтр, вот стали высокие обороты. Я говорю, ну значит поставили, что-то сломали. Он говорит, да нет, там типа...
1: Не должно.
0: Не должно, да. А приехал с каким-то человеком, который выглядел довольно эпатажно в футболке Harley Davidson, но приехал на каком-то довольно измученном японском эндуро-мотоцикле. Вот, типа, вот, я так понял, он и ставил, то есть... Вот, я говорю, ну, парни, тут какая-то у вас несрастуха, давайте-ка мы посмотрим, в чем там дело, вот, и, значит, если что, починим. Они говорят, ну, пока я ходил наверх, там, пропуска оформлять и прочее, а, мы его, типа, заберем и пригоним вечером, типа, все будет хорошо. Но смотрю я на них и удивляюсь, я говорю, ну, вот смотрите, парни, вы прикрутили фильтр, и у вас что-то пошло не так, но вы не нашли, что пошло не так, и приехали так, заявляя, что у вас все в порядке. Это говорит о том, что вы как бы не совсем в материале тех работ, которыми пытаетесь заниматься. Вот вы от меня уедете, приедете опять. Хорошо, вы что-то починили, а что-то опять пропустите, и будет нехорошо. Я говорю, ну и зачем, говорю, мне такая как бы история-то? То есть, если я беру мотоцикл на стенд, я планирую как бы определенным образом время, подготовку, работу там и прочее. А здесь получится, что мотоцикл приехал, что-то опять отвалилось, мне надо его опять снимать, чинить. Я говорю, может, не надо так делать? Может, оставить эту работу для тех, кто ее делал там несколько сот раз и как бы у кого получается, может так поступить? Ну да, наверное, говорит, так и сделаем, типа сделайте сами. А как бы разговор там, типа, а сколько стоит то, а сколько стоит это? Обычно такой разговор меня всегда начинает напрягать в силу того, что люди, которые с излишней щепетильностью относятся к ценообразованию, обычно не являются моими любимыми клиентами, скажем так. И при том, что как бы, ну, фоном этого всего пришло то, что люди меняли воздушный фильтр, и как бы мотоцикл работает, ну, из рук вон плохо. Они говорят, что типа это нормально, и так все должно быть. То есть это еще один, скажем, индикатор, еще одно явление, которое надо держать в поле зрения, что, значит, они говорят то, что они хотят услышать, а не то, что на самом деле происходит. Я говорю, а масло там когда меняли? Ну, говорит, мы вот там на масле на этом проехали там пару тысяч километров, оно типа хорошее,

0: Мы вынули его, вынули, посмотрели, решили не менять его до стенда. Я говорю, ну, а как вы определили, насколько масло хорошее? Ну, капнули на бумажку, посмотрели. Я говорю, ну, то есть вот вы вот в этой капле как бы разглядели, что продукты износа, они строго соответствуют размеру 5 микрон, но не больше. И как бы там присутствуют только цветные металлы, а стали нету, да, вот, ну, как бы по этой капельке масла. Как, так вы определили? Они говорят, ну, типа, ну, оно же нормально выглядит, масло чистое. Я говорю, ну, а определили-то как, что оно нормально, не изношенное? Ну, как бы, это невозможно определить. Я говорю, вы его сдали на анализ или нет? Нет, говорит, вот накапали. Я говорю, ну, тогда там надо масло поменять, потому что на диностенде мотоциклу достается хорошенько. Соответственно, масло должно быть гарантированно замечательное и свежее, чтобы никаких при вот этих вот избыточных нагрузках не произошло казусов.
1: Слушай, а действительно вот это капание масла на бумажку, это какой-то есть метод такой? Наверное, неспроста же они так?
2: Цвету.
0: Так а что ты увидишь? У тебя разный набор моющих присадок в масле у разных производителей. Масло разного цвета на разной базовой, на разном базовом масле.
1: Ну, грубый тест. Если черное все, наверное, значит, у них что-то нехорошо. А если такое прозрачное?
0: Почему от черного нехорошо?
1: Не знаю.
0: Но масло же имеет присадки моющие. То есть, если оно моет мотор, и грязь из мотора приходит в масло, так и ладно. Другой вопрос, насколько это критично. То есть, что оно черное или не черное. Допустим, у половины двигателей масло становится черным на первой трети срока использования. Это о чем говорит? Это ни о чем не говорит. То есть, как бы, ну, это бессмысленно пытаться определить таким образом. Вот. Я вижу, что чуваки несут ерунду. Ну, то есть, как бы, они определенно говорят какие-то благоглупости, не, скажем так, с умным видом, да, там, с уверенным. А это всегда, ну, как бы, некоторым образом напрягает. Ну, вот. Я говорю, ладно, давайте там типа масло поменяем. Вот. Они говорят, а у нас есть масло, мы там купили специально, вот, типа и фильтр. Сейчас мы попросим жену привезти там это масло, сходим ее встретим к проходной заводу и придем. Хорошо, давайте так. Но пока, значит, люди ушли встречать жену с маслом.
1: Звучит хорошо, кстати, жена с маслом.
0: Ну, жена с маслом, да. Аннушка разбила масло, разлила масло. Вот, но как бы, значит, закатили мотоцикл на подъемник. Ну, на подъемнике все всегда видно лучше, я уже рассказывал, да, что когда у вас, допустим, силовой агрегат и все остальное важное, оно на уровне глаз, и не надо, как бы, буквы «Ю» сгибаться, то, в принципе, как бы, это хорошо. Подняли на подъемник, открутили воздушный фильтр, сам элемент, и видим, что на впускном коллекторе отломано ухо. То есть там здоровенная трещина.
1: То есть, грубо говоря, прямо дыра туда получается, да?
0: Нет, ну, как бы он на болтике держится, но щель есть. То есть, как бы получается, что, грубо говоря, там отломали кусок коллектора, но он не отпал, потому что он на бинтике, который его отломал, да, там оттянул. Вот, посветили фонариком в щель стыка. Стык, значит, соответственно, из стыка светится прокладка, которой быть не должно, потому что стык должен плотно прилипать как бы к соседней детали. Ну, короче говоря, вот она, как бы, картина маслом.
1: То есть это и есть причина. Попадает воздух, подсасывает, и обороты огромные, правильно?
0: А причина того, что тот, кто ставил, он не прочитал инструкцию. А в инструкции написано, когда вы ставите воздушный фильтр, снимите дополнительный кронштейн, который стоит при штатном фильтре, и утилизируйте его, потому что он будет мешать. Ну, то есть вот, а он мешает. То есть они не открутили этот кронштейн, через него стали затягивать, и взаимное расположение деталей оказалось неправильным.
1: То есть, погоди, значит, они купили фильтр, который ставится особым образом, то есть убирается старый кронштейн и ставится как-то по-другому, правильно?
0: Фильтр сам сделан металлический, он, корпус его является кронштейном, по сути. Вот. Соответственно, как бы старый кронштейн надо удалить, как бы, ну, и это написано в инструкции. Человек, который взялся за это дело, значит, он что, как бы инструкцию он читать не стал, или не смог, или не знает английского языка, или что-то еще, или марсиане захватили, не знаю. Короче говоря, он взял и прикрутил этот фильтр, как было. При том, что старался его подтягивал, сломал корпус. Причем сломал корпус не у фильтра, а у дросселя.
1: А можно предполагать, что человек не услышал щелчка, и это нельзя было не увидеть? Можно было собрать и, то есть, сломать нечаянно и не заметить? Можно?
0: Там как бы вопрос в том, что когда ты неправильно собрал, там щель будет, которая не будет уходить. И, соответственно, человек старался эту щель извести, то есть чтобы состыковались детали, и затягивал болтики. Болтики с крупной резьбой, ушки слабенькие, как бы болтик не оборвался, оборвалось ушко. Все, как бы вопросов нет. То есть тот, кто делал, как бы взялся за работу, которой как бы он не знал, и как бы ума вовремя обратить внимание на то, что не собирается, не хватило. Вот все просто. То есть как бы взялся за то, за что не надо было браться. Вот, соответственно, сломали. Но как бы пока чуваков нету, ну, вот есть очевидная проблема, значит, ну, дай посмотрим на мотоцикл более внимательно с фонариком, пока он поднят и светло. Начали смотреть, видим, что весь крепеж на моторе, весь... Ну, он покрыт цинком, да, цинкованные болты. Цинк весь в белом меху, и как бы местами он полностью исчез, и торчит ржавая сталь. То есть, грубо говоря, цинковое покрытие местами сошло и открыло ржавую сталь. Это как бы бывает, когда прибывает техника в кислотной среде, ну, или в соленой, там, условно говоря, в какой-то, в нехорошей, неподходящей среде.
1: То есть, когда мотоциклы на открытой палубе теплохода, который 3 недели плывет через Атлантику.
0: Либо когда мотоцикл утонул, допустим, где-то притоплен в соленой воде, либо стоял долго в порту, либо какая-то еще история. Причем, на что я обратил внимание, что там очень много деталей, реально проржавевших из-под хрома, лезет как бы ржавчина из-под цинка, цинк сошел. То есть, ну вот, не только в болтах.
1: Но это никак не обеляет то, что перетянули здесь вот этот вот болтик.
0: Безусловно. Значит, и как бы вот у меня есть как бы... Загорелся в голове красный маркер, там красный свет, который говорит, а может и не надо этот мотоцикл крутить на стенде, потому что если он утопленный, то как бы может произойти все что угодно, и мы не знаем внутреннего состояния двигателя, и он может поломаться. Да, там. Соответственно, это те слова, которые надо донести хозяину мотоцикла. Почему? Потому что он думает одно, а возможно, что ему думается с излишней оптимистичностью, да, там, или он эту ситуацию видит излишне оптимистичной. Вот. И надо понять, что как бы, ну, предвосхитить ситуацию, если вдруг действительно что-то сломается и произойдет, то как из этой ситуации выходить? Да? То есть, как бы жду человека, соответственно, является человек, ну, с этим же помощником со своим, который прикручивал этот фильтр.
1: А жена является с маслом с ними?
0: Ну, они ее где-то уже встретили, пришли они с маслом. Без жены, но с маслом. Вот, соответственно, как бы я говорю, вот смотрите, как бы с чего мы будем начинать, с плохих новостей или с плохих новостей? Вот, он говорит, как так? Я говорю, ну вот смотрите, подходим сюда, вот мы воздушный фильтр сняли, что мы видим? Мы видим отломанное ухо, то есть кто-то, кто, значит, ставил воздушный фильтр, перетянул болты крепления, отломал ухо. Я говорю, сломан дроссель. Дроссель надо менять. То есть дроссель электронный. Как бы разобрать его и заварить не получится. И как бы этим, я не знаю, кто бы занялся. Вот. То есть, ну, деталь требует замены. Плюс еще надо соседнюю деталь открутить, посмотреть на тему, как бы не повредилась ли она тоже. Я говорю, дроссель есть, если что, там стоит таких-то денег. Вот. Ну, как бы с этим понятно. Я говорю, ну, а теперь вопрос номер 2. Я говорю, мотоцикл из Беларуси? Да, это мотоцикл из Беларуси. Его, говорю, чинили белорусы, да. Я говорю, почему он весь окисленный, как будто он утопленный? Нет, типа, я покупал его с почти нулевым пробегом, и там, типа, он просто долго стоял. Я говорю, не очевидно. То есть, как бы, то, что лично я вижу, и то, что, скажем, базируется на моем опыте, мне говорит о том, что, как бы, с этим мотоциклом могут быть проблемы. То есть, если я его нагружаю на динамо стенде, как бы, а он, допустим, утопленный, может случиться все, что угодно, как бы...
1: Погоди, ну ты боишься, что мотор стуканет, и ты попадешь на большой ремонт, правильно я понимаю?
0: А я-то с чего попаду? Как бы это не я попадаю, это хозяин попадает.
1: Но он же на твоем стенде сломался.
0: Ну, а зачем мне это надо? То есть то, что заведомо как бы может быть неисправно, то есть, ну, какие ко мне претензии-то?
1: То есть у тебя подозрение прям вот как раз, чтобы этой ситуации не было?
0: Да, я говорю, вот смотри, я готов, говорю, взаимодействовать с тобой следующим образом. Если ты хочешь, чтобы я его крутил на стенде, настраивал, ты мне пишешь, значит, бумагу, что ты не имеешь ко мне претензий в случае повреждения двигателя. Ну, как бы, я говорю, потому что это возможно. возможно. То есть то, что я вижу, мне говорит о том, что такой риск есть.
1: А почему? Вот объясни в двух словах, в чем заключается риск? Что там может быть такое надломанное, что ты вот боишься?
0: Ну, во-первых, когда он долго стоял, значит, ржавеют цилиндры, где кольца упирались, и возникает ступенька, которая все время их долбит, шевелит в канавках поршней. Дальше, значит, я уже рассказывал неоднократно, что при стоянии с водой Харлеевский мотор губит коленчатый вал, который начинает стучать, и там может с ним всякое произойти. Я видел много утопленных мотоциклов, и оптимизма никакого излишнего не имею. То есть это
1: риск обоснованный.
0: Риск обоснованный — это мина замедленного действия, которая может, условно говоря, я вот покатал мотоцикл, и он застучал в конце, да, там вопрос, кто виноват? Слава, который гонял мотик, на все, что он может ехать, либо состояние мотоцикла, которое было прединфарктное, да, прединфарктный же человек, он и мотоцикл, да, он функционирует, пока не наступило время ЧЕ, да, там.
1: Давай тогда задекларируем тезис, что утопленные мотоциклы вообще лучше не покупать ни при каких обстоятельствах.
0: Абсолютно верно, я об этом говорил миллион раз и скажу еще миллион первый раз. Утопленные мотоциклы – это мина замедленного действия. Не стоит ее покупать, если только вы не механик и не купили его за пол-литра водки. Суть в том, что он говорит, насколько велики риски сломать. Я говорю, я не могу тебе их оценить, потому что я вижу маркеры, которые показывают негативную ситуацию, я должен ее до тебя донести, а выбор, говорю, за тобой. Если ты готов в таком ключе работать, значит, будем. Если не готов, значит, можешь забрать мотоцикл. Или мы тебе его починим, чтобы поставили нормальные дроссели, ты на нем уедешь. А говорит, а на нормальном дросселе я без программирования уеду? Я говорю, конечно, уедешь, будешь ездить, никакого, этой вот фигни с повышенными оборотами и прочим у тебя не будет. Все будет работать вполне себе корректно. Но он посмотрел на меня и говорит, тогда его не катаем на стенде. То есть почините, а на стенд не хочу рисков, меня устраивает все, я буду кататься так. Я говорю, замечательно. Вот, то есть у меня внутреннее чувство, что мне не стоит, с опасением работать с этим мотоциклом, оно должным образом сработало, я донес ситуацию. Может быть, я, конечно, нагнал немножко лишней жути, но лучше перебдеть, чем недобдеть. Это еще деды наши говорили, поговорка такая была. И, соответственно, человек сказал, спасибо большое, что, говорит, ты мне дал полную картину, чтобы произошло все в соответствии с моим выбором, а не с тем, как получилось. Вот. Это и было моей задачей рассказать такой случай, который был сегодня реально в мастерской и который развился, на мой взгляд, вполне себе позитивно и не привел к каким-то, огорчительным результатом.
1: Ну, Слава, еще раз-то тогда напомню всем слушателям, что нужно, конечно, обращать внимание на ребят, которые залезают внутрь твоего мотоцикла, верить, что они правильные механики, или, если есть сомнения, то это учитывать, по крайней мере.
0: Что тут сказать? Александр, ты абсолютно прав, как всегда, я даже с тобой спорить не буду. Лучше всего обращаться к тем, кто занимается профильно именно этой техникой и имеет какой-то многолетний опыт. Это позволит защитить от неприятных сюрпризов.
1: Желаем всем нам герметичных впускных коллекторов и удачи, и до новых встреч.
0: Всего хорошего, услышимся снова.
2: Мастерская Басмача.
0: Очень легко найти в интернете, в Google картах или в Яндекс.Картах. Она однозначно найдется без всяких вариантов.
2: Коломяжский проспект, дом 10.
3: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
4: Вы слушаете Моторадио.

0: 80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евродиска, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад в 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио.
1: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш Телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наше приложение и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.

0: день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: Именно в этот день в городе Хартфорд, штат Коннектикут, в 1814 году родился небезызвестный Самуэль Кольт. В 1836 году именно Кольт запатентовал свой шестиразрядный револьвер, которому он дал издевательское имя – «Писмейкер», «Миротворец». Револьвер Кольта эффективно бил на расстояние всего лишь 20-25 метров, но и этого было достаточно, чтобы отправить на тот свет уйму народа. Нельзя сказать, что револьверов не было до Кольта. Но дело все в том, что Кольт именно создал оружие, которое можно было реально производить в больших объемах, и при этом его можно было практично использовать. Как говорят американцы, Бог создал людей сильными и слабыми, а вот мистер Кольт уравнял их шансы. Но что самое интересное, в бизнесе Кольт не особенно продвинулся, и его компания вскоре была перекуплена. Но имя и бренд Кольт остались. Кому деньги, кому слава, кому все вместе, а кому ничего. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Слушай старших. Классика рока на Моторадио.

0: мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
1: Слушайте, а по поводу заказов, клиентов и прочее, тоже, наверное, уже какой-то у вас опыт набрался, и, например, вы вообще никогда не ездите в Купчино или не возите, там, скажем, в какое-то место, там, в Мурино, например, из-за того, что там переезд, там всегда стоишь, и, в общем, это проще отказаться. Вот какие-то такие вещи наработались у вас?
2: Таких ограничений у нас нет. С точки зрения там города и области, да, единственное, мы всегда уточняем, если это вылазка куда-то за город, так как мы возим не только мотоциклы, но и снегоходы, и квадроциклы, и периодически поступают звонки, что где-то сломался квадроцикл, да, или где-то сломался там кроссовый мотоцикл, и первый вопрос, где сломался, угу. Потому что уже бывали случаи, когда начинаешь разбирать вот эту заявку, выясняется, что там мотоцикл или квадроцикл сломался где-то глубоко в лесу, вот, и там был случай, когда позвонили, сказали, что мост сломался у квадроцикла прямо где-то в каком-то болоте, и вот он только там, морда торчит.
1: Приедьте, заберите.
2: Да, да, и я понимаю, что мы могли бы, конечно, его вытащить там условно лебедкой, но проблема в том, что мы туда сами просто не доедем. Да, поэтому вот такие моменты, конечно, они ограничивающие не потому, что мы не хотим, а потому что мы понимаем, что потом еще нам надо будет кому-нибудь звонить и говорить, что вытащи меня, а я вытащу его.
0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Записано при участии дружественной компании .б. Подробности в интернете.
3: Блюз на Моторадио.

0: Моторадио
1: и мотоклуб The Hooligans MC
0: при поддержке компании Евроавто и мотосалона Артмотогараж представляют.
1: Радиоконкурс на лучший короткий рассказ о своем приключении в дороге. Рассказ не должен превышать 2 минут.
0: Автор должен представиться в начале записи, а запись можно сделать на любое устройство, от смартфона до компьютера, и прислать на Моторадио или мотоклуб The Hooligans MC.
1: А в конце сезона будут определены победители, которые получат призы от наших партнеров и всеобщую славу и уважение от мотосообщества.
0: Присоединяйтесь. Подробности на странице радиостанции ВКонтакте.
2: Присылайте ваши истории на Моторадио любым удобным для вас способом и выигрывайте призы от наших партнеров. Удачи!

0: Riddle Road. Мотосалон. Сервис и продажа.
1: Слушай, а вы же всеядная мастерская или все-таки есть какой-то профиль?
2: Я бы сказал, почти всеядная. То есть мы откинем всякие мопеды, скутеры, Китая, Индию. Вот это вообще никак нет. Какую-то геронтофилию, где там, я не знаю, мотоциклам 500 лет, они уже сыпятся от древности, все на скотче тоже делать не будем. Ну, потому
1: это сейчас ты по Уралу прошелся и по Ижу.
2: Да, близко к этому, можно так сказать. Или каким-нибудь там суперстарым японцам, которые, я не знаю, уже все на скотче, на клее, на стяжках. Но это не наша история. А если мы говорим про предпочтение работы? Круизеры, чопперы, туреры, One Love просто обожаем. Ну, понятно, что самое основное это Harley Davidson будет. Где-то 85% трафика у нас Harley, поэтому и склад держим под Harley в основном. Ну, а так, с радостью Индианы, Виктори, нормальных японцев, типа, там, я не знаю, VTX, больших вулканчиков,
1: Дракстаров. Дукати, например, Италия.
2: Ну, мы можем поменять масло или что-то подобное сделать, но если хотите прям вот детальную, наверное, работу с ним, скорее всего, отправим в другую мастерскую. Ну, потому что даже у нас будут проблемы с некоторым специнструментом, потому что не специализируемся. Что-то простое, да, но не более.
0: Riddle Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете.
3: Рок без компромиссов. Моторадио.

0: Друзья, мотоциклисты им сочувствующие. Старейшая мастерская Санкт-Петербурга Ford Manufacturing и я, Олег Капкаев, приглашаем вас освежить, отремонтировать, починить, как говорят у нас. Покраска, правка рам, разборка, сборка моторов и все, что вы хотели бы сделать для своего любимого мотоцикла. Ford Manufacturing, Глухозерское шоссе, 18. Ждем вас.
1: Автоновости. От заголовков к реальности.
2: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
1: При дружеском участии компании «Евроавто». Друзья, в связи с периодически наблюдающимися сбоями в работе мобильного интернета, напоминаем, что прямой эфир радиостанции также транслируется на нашей странице в сети ВКонтакте.
3: Отметим, что социальная сеть ВКонтакте продолжает работу даже при ограничениях мобильного интернета.
1: Ссылка на трансляцию закреплена на стене сообщества и активна всегда. Работает при выключенном экране смартфона. Присоединяйтесь к прямому эфиру «Моторадио». Будьте с нами!
4: St. Petersburg.

0: Обстановка.
1: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. Региональное управление госавтоинспекции информирует. На территории Санкт-Петербурга, Ленинградской области проходит профилактическое мероприятие «Юный водитель». Цель данного мероприятия – повышение уровня правосознания несовершеннолетних участников дорожного движения и их родителей, недопущение управления транспортными средствами несовершеннолетними, не имеющими соответствующего права управления, а также стабилизацию обстановки с детским дорожно-транспортным травматизмом. Данное мероприятие продлится до 26 июля 2026 года. Специально для Моторадио, отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
0: Дорожная обстановка. Music of your choice.

0: Мотофестиваль «Балтик Ралли 2026». С 23 по 26 июля в городе Выборг. Время собирать старых друзей. Пропустить нельзя.
1: Есть задачи какие-то лично у вас, может быть, которые никому нельзя передать, делегировать? То есть приходится самому?
2: Да, к сожалению, я мечтаю найти помощника, который помогал бы мне в работе со спонсорами. Ни одного спонсора за 15 лет не привлек ни один сотрудник организации.
1: То есть все на ваших плечах?
2: Я просто, да, я это не верил. Я одних людей приглашал, других. Ни у кого не получается. Это вот одна из таких вещей.
1: То есть вы приходите в Райффайзенбанк и говорите, то есть не вы, а от вас люди приходят и их всех выгоняют. Ответ, вы говорите, да. Ладно, я зайду сам. Заходите, мне нужно там 1 000 000 евро. Они говорят, ну слушайте, что-то вы симпатичный такой. Давайте.
2: Возьмите 1,5. Такое было, Саша, до 18 года. Сейчас и мне отказывают в 95 случаях.
1: Понятно, да.
2: К сожалению, по законам Ленинградской области, правительства, которые нам помогают, помогают всегда частично. И ты должен остальные средства, которые нужны, привлекать, да. Поэтому спасибо, что люди, которые приходят к нам продавать еду на фудкорты, торговцы, они вносят своей копеечкой вклад в общее дело фестиваля. Каждый человек, который купил маечку, значочек, это, поверьте, это ваш вклад в развитие фестиваля. Мы очень признательны.
0: С 23 по 26 июля ждем вас на мотофестивале «Балтик Ралли» в городе Выборг. Приходите.

0: Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
1: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.
2: Когда у нас наступает осень, в Австралию приходит весна. Страна, где овец в два раза больше, чем людей, а кенгуру в полтора раза больше, чем овец. А что мы знаем об австралийской рок-музыке? Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Среда, 8 вечера. Golden Hits.

0: хорошего настроения.
1: Коперник — знакомая фамилия. Что он сделал?
2: Так ведь это же он открыл, что Земля вращается вокруг Солнца.
1: На мои глаза говорят мне, что скорее Солнце вращается вокруг Земли. Впрочем, может быть, он и прав, ваш, как его, Коперник.
3: Моторадио представляет.
4: Всем привет, дорогие друзья. Меня зовут Алена Рубинс. Это программа «Женский ответ» на Моторадио. И сегодня хотела с вами поделиться довольно позитивным впечатлением, довольно таким приятным впечатлением о посещении фестиваля «Лавка 2026». Ну, кто думает, что «Лавка» — это такая скамейка, на которой сидят люди, не знаю, что-то обсуждают, вы не совсем правы. Дело в том, что буквально 16 лет назад появился такой фестиваль, ну, маленький, между собой, можно сказать, дружеское мероприятие, которое называлось «Лав Прохват». И формат был такой, что люди на мотоциклах небольшой, совершенно дружеской компании выезжают в лес, на природу, на замечательное озеро Высокинское, где есть сосновый лес, где есть озеро, где можно купаться и загорать, на берегу которого выезжают на мотоциклах, и с такими романтическими намерениями, почему название было «Лав», потому что название этого фестиваля — «Любовь». И как-то оно тогда вот так вот задумывалось, и так оно, собственно, и было. Приезжали люди, там мужчины, женщины, там семейные пары, просто романтические, влюбленные, ну, просто друзья какие-то приезжали, разжигали костер, жали шашлыки, общались между собой, ставили палатки и что-то такое. Но со временем все изменилось, и любое мероприятие, оно становится шире, больше, интереснее. И мне вот даже интересно рассказать о том, как изменился вот мотофестиваль «Лав Прохват». При том, что я даже не могу сказать, что это фестиваль, то есть там нет каких-то конкурсов особых, там нету каких-то там выступающих музыкантов. Это, в принципе, такой между собойчик. Это мероприятие открыто, полузакрытое. То есть туда приезжают те люди, которые друг друга знают, дружат давно. Но со временем, ну, как бы слово «лав» превратилось в слово «лавка». То есть появилось такое понятие, как «лавка». Поедешь на лавку? Поеду на лавку, конечно же, вот так вот. И этот фестиваль стал, ну, даже не фестиваль, это мероприятие стало довольно семейным. То есть туда уже стали приезжать люди, которые поженились, у которых родились дети, стали брать детей. То есть очень много

0: Они делают свой собственно, такой вот мини-лагерь, то есть каждая компания огораживает, скажем так, себе место, ну, чтобы только для своих, хотя чужие, как чужих нет в нашей компании, все приходят в гости, могут пообщаться, там, выпить, закусить что-нибудь, квас, например, и поболтать. Вот. И, конечно же, вечером какие-то интересные вещи происходят. То есть фаер-шоу, например, уже много лет происходит вечером, а диджей играет. То есть какая-то культурная программа, разумеется, есть. И я просто, мне интересно рассказать о том, как изменялся фестиваль, вообще, как менялся его облик. Потому что из такого маленького, крошечного междусобойчика он превратился, в принципе, в мероприятие, которое... анонсировано в интернете, нет специальной рекламы, нет громких криков, приезжайте, приезжайте, нет. Кто хочет, тот приедет, кто не хочет, тот не приедет. Очень много лет во главе данного мероприятия стоит Дима Штурм, которого всем мы знаем, любим. У Димы недавно был день рождения, еще раз хочется его поздравить. В какой-то момент группа «Мотошерстня» занималась организацией лавки. Вот. Сейчас нет такой группы. Вот «Мотосолидарность» имеет к этому отношение. Дима и его друзья прекрасные ребята, в которые все организовывают. Мне очень нравится всегда приезжать. То есть не каждый год я приезжаю, но если я приезжаю, то всегда получаю какой-то заряд позитива. Прекрасный сосновый лес, красота, всегда убран мусор. То есть фестиваль бесплатный. То есть сейчас, в принципе, ребят, сейчас стало платное все. Если раньше некоторые мероприятия, которые не буду называть, можно было бесплатно посетить, сейчас абсолютно везде практически платный вход, въезд, и он становится дороже, дороже, дороже, дороже с каждым днем. Да, можно понять, что организаторы тратят там деньги на то, все, пятое, десятое, но вот это вот поднятие ценника, честно говоря, не радует ни разу. У ребят на лав-прохвате, на лавке, в принципе, въезд, вход бесплатный. Единственное, что те люди, которые остаются с палатками, они платят некий сбор. На что идет этот сбор, сейчас объясню, потому что действительно очень сильно много мусора от людей, которые отдыхают на природе. Это просто килотонны мусора, которые нужно вывозить. Не бесплатно все это все стоит денег, и ребята просто берут деньги за то, что после наших мероприятий лес остается чистым и убранным. Как бы я считаю, что это абсолютно справедливо. Если ты приехал с палаткой, если ты приехал отдыхать, если ты приехал, ну, извиняюсь, мусорить со своими банками, бутылками, всякими обертками, то, ну, дай денег организации, чтобы они убрались. Это совершенно здорово. И, в общем-то, для меня лавка – это, знаете, что такое из юности, из моей моды юности, когда мне еще даже не было мотоцикла, я приезжала там двоечкой или приезжала пассажиром автомобиля. Это что-то, ну, это что-то про любовь, это что-то про добро такое. И вот такие мероприятия я, в принципе, готова посещать, и мне нравится. Спасибо большое ребятам, которые организуют лавку. Это весело, это интересно, это обнимашки, это озеро, это сосновый лес, это песок, это солнце. И каждый раз хочется проехать мимо, заехать, прийти, обнять и так далее. Поэтому спасибо вам большое. Фестиваль «Лавка 2026». Как всегда, классный, замечательный. Мне очень понравилось. Спасибо всем друзьям, которых я увидела, обняла. На сегодня все. Новое стихотворение для вас не подготовила. Займусь этим на следующей неделе. На сегодня все. С вами была Алена Рубинс. Готовлюсь к «Балтик Ралли». Об этом мы поговорим позже. Творческий конкурс подошел к концу. Довольно много людей прислали стихотворения. Есть очень интересные, даже сказать, поэмы. Результаты мы отберем и объявим вам довольно скоро. На сегодня все. С вами была Алена Рубинс. Удачи вам на дорогах. Слушайте моторадио, любите себя и других, разумеется, тоже.
1: Запутанная история.
2: Как это верно, Ватс?
3: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
4: Вы слушаете моторадио.

0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
1: Я тут еще услышал, что, оказывается, вот этот сервис по хранению мотоциклов, он, оказывается, востребован и летом. Потому что бывает, что человеку надо куда-то там отъехать на неделю, две, три, чтобы он там не стоял у него нигде там неприкаянный там на улице, да? Тоже, наверное, то есть тоже можно это использовать, скорее всего.
2: Конечно, конечно.
1: Есть уже какие-то отзывы о вашем сервисе? Какие-то позитивные, может быть? А может и негативные? Мы не знаем.
2: Слушайте,
1: да? Мировая пресса что пишет?
2: Мировая пресса пока молчит, но локально. У нас на Яндексе, я удивлена, насколько хорошо о нас отзываются. Причем ребята сами пишут, клиенты сами пишут, наши комьюнити пишут. Есть негативные отзывы, признаться честно. Сбоим, само собой признаем, но над этим работаем. Вот, как раз и Аня настраивает, да, и я там настраиваю, и все мы стараемся работать над системой, чтобы не было таких сбоев.
1: Грустный, печально-радостный.
2: Радостный.
0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение. Подробности в интернете.

0: день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: Именно в этот день в городе Хартфорд, штат Коннектикут, в 1814 году родился небезызвестный Самуэль Кольт. В 1836 году именно Кольт запатентовал свой шестиразрядный револьвер, которому он дал издевательское имя – «Писмейкер», «Миротворец». Револьвер Кольта эффективно бил на расстояние всего лишь 20-25 метров, но и этого было достаточно, чтобы отправить на тот свет уйму народа. Нельзя сказать, что револьверов не было до Кольта. Но дело все в том, что Кольт именно создал оружие, которое можно было реально производить в больших объемах, и при этом его можно было практично использовать. Как говорят американцы, Бог создал людей сильными и слабыми, а вот мистер Кольт уравнял их шансы. Но что самое интересное, в бизнесе Кольт не особенно продвинулся, и его компания вскоре была перекуплена. Но имя и бренд Кольт остались. Кому деньги, кому слава, кому все вместе, а кому ничего. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Моторадио. The Cure for the Blues.

0: Моторадио
1: и мотоклуб The Hooligans MC
0: при поддержке компании Евроавто и мотосалона Артмотогараж представляют.
1: Радиоконкурс на лучший короткий рассказ о своем приключении в дороге. Рассказ не должен превышать 2 минут.
0: Автор должен представиться в начале записи, а запись можно сделать на любое устройство, от смартфона до компьютера, и прислать на Моторадио или мотоклуб The Hooligans MC.
1: А в конце сезона будут определены победители, которые получат призы от наших партнеров и всеобщую славу и уважение от мотосообщества.
0: Присоединяйтесь. Подробности на странице радиостанции ВКонтакте.
2: Присылайте ваши истории на Моторадио любым удобным для вас способом и выигрывайте призы от наших партнеров. Удачи! Группа Beatles на Моторадио.
3: Жукофилия. Ну как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как Apple Jam.
4: Apple Jam.
5: Полная антология Beatles от Дмитрия Филиппова в эфире Моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.
6: Вы слушаете Моторадио.
5: Для тех, кто хочет слушать в эфире только музыку, у нас есть поток без программ и прямого эфира из студии, ссылку на который можно найти на нашем сайте в разделе «Как слушать». Но не забудьте переключиться обратно, чтобы не пропустить что-нибудь интересное.
7: Блюз на Моторадио.

0: хорошего настроения.
1: Apple Jam. Антология музыки Beatles на Моторадио.
2: Ну что же, добрый-добрый вечер. В эфире программа Apple Jam. Дорогие дамы и господа мы, сегодня нас ожидает продолжение банкета. Вы помните, прошлая передача была полностью и целиком посвящена альбому 73-го года Пола Маккартни «Red Rose Speedway». Ну и как мы выяснили в прошлой передаче, задумывал Пол, он же Маккартни, этот альбом двойным, большим двойным альбомом. Посвятил весь 72-й год концертной деятельности лета и заодно и записи этой пластинки. По сути, конечно, альбом «Red Rose Speedway» должен был бы датироваться 72-м годом. Он и по ощущению какой-то такой 72-й, не 73-й он, нет, 72-й. Все песни были написаны тогда, записаны тогда, даже некоторые песни были записаны ранее. И вот еще раз возвращаемся к этой теме, что да, Маккартни хотел, чтобы пластинка вышла двойная. Причем он хотел, чтобы, ну, все как-то проявили себя. Вот все мечтал он о группе «Эх», наивный Пол Маккартни. Маккартни, такие вещи, как группы, они, во-первых, где-то там на небесах конструируются и потом на землю опускаются, а во-вторых, вот просто так, ну, не подбирается такое никогда, а уж тем более для тебя, Пол Маккартни, найти группу равноценных тебе, ха-ха-ха, где ж таких сыщешь-то? А Пол все мечтал о группе равноправной и равноценной, чтобы люди могли творчески себя проявлять. И он вот мечтал о таком альбоме, где бы и Дэнни Лейн проявил себя, и Линда бы что-то спела, и даже гитарист бы Хенри Макколлок тоже чего-то такое там, вот да, ну, чтобы все как-то вот всем было хорошо. Сначала Глин Джонс, известный нам по Let It Be работе еще в Beatles и прочим песням, пытался быть продюсером этого альбома. Но потом Мак сказал, я сам буду продюсером этого альбома, и тут же решил, да не будет этот альбом двойным. Неча. Неча. Но ему, как всегда, продюсеры всякие прочие сказали, Полюшка, что-то альбом большой получается, не, ну его нафиг, дорого, что-то как-то вот рискуем мы финансами, давай-ка как-нибудь вот, чтобы одинарный он был. И вот, мне кажется, Маккартни сделал правильную вещь. Наступил на горло собственным и чужим песням. Выкинул все резкие номера из Red Rose Speedway. Номера, не попадающие по звучанию и каким-то общим таким гармоническо-мелодическим моментам, тоже не попадающим, и оставил вот такие сладкие, мелодичные, красивущие, но плохо сыгранные и плохо записанные песни. И в таком виде мы и знаем пластинку Red Rose Speedway. Когда я стал думать, как же вот подобрать-то эти песни, которые не вошли в Red Rose Speedway. Тут особо и думать было нечего, вот они у меня все под рукой лежали, не в каких-нибудь там MP3 ваших файлах, а в нормальном виде. И стал я их собирать и компилировать, и думаю, сейчас я на дисочек-то все это запишу, и будет нам всем радость. Оказалось, что дисочка не хватает. Тем более уж никак не хватит несчастного одного часа нашей передачи, чтобы нам послушать все те песни, которые планировались, в принципе, на Red Rose Speedway или могли туда попасть. Ну и давайте долго не говорить, а будем слушать вот все то, что вроде как могло быть на двойной пластинке.

Вот такая шикарная песня, практически для открывания альбома, была отбракована Маккартнем и не вошла в альбом Red Rose Speedway. Мне кажется, зря. Мне кажется, вполне удачная композиция могла бы украсить альбом. В тот год Пол, конечно, эти песни не вошедшие, некоторые успел скомпилировать для, ну это не называется скомпилировать, а растащить для сорокопяток. И вот как раз вещь очень хорошая, Маккартни ее любит, и все ее любят. И он говорил, что вот если L7, английская L и 7, циферка 7, они вместе дают квадрат, и у англичан это считается примером тупости, с такой скудности мысли, зашоренности и прочих всяких косностей. Квадрат, L7, вот если вы скажете англичанину, ты L7, он скажет, да сам ты квадрат. А вот Маккартни придумал обратный вариант такой, что если квадрат — это плохо, то круг — это хорошо, это гибко, бесконечно и вообще здорово. И вот если сделать C Moon, цифру, вернее, букву C, и еще перевернуть ее обратно, ну вот получится как раз C Moon, то есть круг, противоположность квадрату. Так Маккартни показалось. И вот песню C Moon он написал, и она не Симона, а C Moon. Она ему нравилась всегда, но планировал он ее тоже для Red Rose Speedway, но в итоге выпустил с 45-кой, а у Маки такой принцип, что в 45-ку попало, то уже в альбом не пойдет. Хотя, в общем, как-то зря тоже, наверное, песня отличная.

Ну, чем не молодец? Да всем молодец, Пол Маккартни. Я посмотрел, за 72-й, 71-й и 73-й год он сочинил такое количество песен. Ну, в общем, я даже не понимаю, как такое количество, а из них такое количество великолепных песен. Что происходило с Полом Маккартни? Какой шланг космический к нему подключили? Можно только догадываться. Ну, непонятно. Ну, не может простой человек сочинить такое количество великолепных песен и не двинуться головой. Не двинулся. Продолжал сочинять и далее. Вот мы упрекаем англичан, вернее, с таким нашим русскоязычным снобизмом, любим поговаривать, типа, ой, какой примитивный английский язык. Все-то у них называется одним или двумя словами, и вообще, как все у них неинтересно, другое дело наш русский, такой многосложный. Ну да нет, не все так просто с английским языком, хочу я вам, да и себе тоже сказать. Следующая песня, которая у нас тут заряжена, прямо заряжена в орудие. Вот теми же самыми словами Маккартни слова-то к ней и написал. А BBC ее тут же взяла и запретила к прослушиванию. Сказали, во-первых, Пол Маккартни, ты тут о сексе нам просто неприкрыто и самым откровенным образом поешь. А еще ты про наркотики там поешь и про всякий кайф от этих всяких сексов и наркотиков ты тоже нам вот постоянно вот это вот своими нотами и мелодиями с гармониями тоже пытаешься донести. Конечно же, речь идет о песне «Хай-хай-хай». Ну, как перевести-то можно? Ну, взлетаю, да, вздымаемся, прет. Круто. Маккартни, конечно, туда понапихал всяких образов, ну, типа, банана. Банан, всего-то банан, спелый, сочный банан. Нет, бодиган, ну, как перевести, да, ствол моего тела. Почему моего? Его тела, маккартневского. Плюс еще вот такие многозначительные вещи, как Multicolor Band. Ну, казалось бы, ну, разноцветные ленточки. Он и поет в песне про то, что на станции встретил девушку полумесяцем грудь, ой, бровь. И у нее были вот эти Multicolor Band. Ну, разноцветные ленты у него в косичках были вплетены. Ну, что ж такого? А, нет, Multicolor Band еще означает разноцветные таблетки. Ах, ах, ах. Кстати, вот название альбома Deep Purple Can't Taste the Band. Вот то же самое, из этой же самой серии. Вроде как приходи, попробуешь группу. А, вроде как и да. Совсем не группу, а полечишься от чего-то. Например, от плохого настроения. Ну так вот, вот за все вот эти самые излишества словесные и песня была запрещена к прослушиванию. На Маккартни это не сильно отразилось. Песня вышла 45-кой и хитом стала, и, в общем, все ее знают наизусть.

меня прям дошло. Эту песню по-русски можно было бы назвать «Хи-хи-хи». Ну, типа эффект от всяких средств. «Хи-хи-хи». И все. На вопрос, кто играет здесь на гитаре, нет, Генри Макколох здесь еще не влился в группу. Он был взят для концертного турне как еще одним гитаристом. Здесь Дэнни Лейн выступает гитаристом. Да, вот как раз и заговорили о концертных турнех. Помним, что 72-й год, Wings отправились сначала по Англии, по Британии, и играли в университетах совершенно спонтанно, на автобусике маленьком поехали, подъезжали к университету, подходили к студенческому клубу и спрашивали, а хотите, для вас играет группа Wings, Пол Маккартни? Те падали в обморок, и сразу же 800 студентов набегало, держа в зубах 40 пенсов. Я, кстати, пытался понять, 40 пенсов, вот, господа, отпишите, кто курсы валют знает, 40 пенсов — это какая часть фунта стерлингов? У них же там система измерения какая-то неправильная. То есть это сколько в рублях, вернее, в долларах, и вообще в чем-нибудь. Ну так вот, Wings 72-го года, 73-го года на концертных площадках. А потом по Европе они поехали, по многим странам. Вернее, да, в 72-м году. И вот как раз Генри Макколоха они туда и подтащили еще одним гитаристом. А Линда уже вовсю давила в клавишные. Как выглядела группа во время концертов? Как же она звучала? Интересно же вот понять, вот что собой представляли Wings тогда на сцене. Хорошая была группа, не очень хорошая. Вот редкая песня, песня редкая. Называется она 1882. Кто из вас ее слышал? Ну-кась, да-кась. Ну так вот и слушаем, сейчас все услышим. Wings на концерте.

Вот такой шикарный блюз тоже был выбракован Полом и не вошел в альбом Red Rose Speedway. Не знаю, хорошо ли это, плохо ли. Вот представьте, что была бы двойная пластинка, и все бы вот это было собрано на второй стороне. Да не только это, но и многое еще другое. Давайте еще кусочек Wings с концерта 72 года и послушаем, чтобы иметь полное представление, как же вот эта новая группа выглядела, звучала, вернее, на сцене. Как она выглядела, можете посмотреть в прямом потоке, там такие фотографии с концерта Маккины присутствуют.

Публика тепло принимала вокально-инструментальный ансамбль, как мы слышим по крикам и визгам толпы. В общем, на ура, конечно же, публика принимала выступление группы Wings. И надо сказать, я вот сейчас послушал по звучанию, классно, классно команда играла. Помните, говорил я о том, что Маккартни хотел, чтобы все себя проявили на этом двойном альбоме. И, конечно же, проявилка была предназначена и для Линды. Вот как раз, опять же, в прямом потоке я фоточку Линды с Маккой туда и поместил. Неспроста, потому что у Линды тоже есть песня была. И ее авторство не помогало ей Пол в написании этой песни. Сама девушка песню сочинила, сама спела, группа Wings записала. Вот она, знаменитая Seaside Woman, Линда Маккартни.

Вот такая красотища в исполнении Линды тоже была выкинута из альбома Red Rose Speedway. Не знаю, какую сцену устроила ли Линда Полу после вот этого свинства. Не, ну конечно, 45-ка Seaside Woman выходила, и без денег Линда не осталась. Но вот в альбом эта песня не вошла. Дэнни Лейн говорил: «Мне нравится, мне нравилось, как звучал двойной альбом». И ведь он был скомпилирован, он был составлен, он должен был выйти, уже был утвержден конечный вариант. Нет, Макко проявил свой чудесный волюнтаризм. Мне кажется, правильно сделал, что выкинул тяжелые и наиболее легкие песни из этой пластинки. Вот еще одна песня, которая не попала в окончательную версию альбома Red Rose Speedway. Маленький шедевр, который когда-то был записан неким исполнителем по имени Том Уэйн, и написали эту песню некто Нельсон и Бёрч. Песня, честно говоря, я-то думал, что если она во многих бутлегах числится за авторством Макки. Нет, Макки ее не писал. Я сейчас говорю о песне «Трэджеди». Песня вышла еще во времена, когда был жив Бадди Холли. И вроде как считается, что вот эти Нельсон и Бёрч и вот этот Том Уэйн, они вроде как сделали большой кивок в адрес Бадди Холли. Но я теперь понимаю, откуда господин Леннон спер безжалостно и беспощадно, спер припев песни «This Boy», когда начинается «Oh yeah, да, this boy could be happy». Вот сейчас мы все это услышим в песне «Tragedy». Слушайте внимательно.

И это все у нас Wings образца 72-го, начала 73-го года. Ну, бесконечно разнообразная группа и бесконечно разнообразные стороны, грани таланта Пола Маккартни. Следующие две песни, которые мы, конечно, еще успеем послушать, но не успеем мы все послушать, что не вошло в пластинку Red Rose Speedway. Но не хватает времени для такого количества материала. Так вот, следующие две песни, которые оказались, конечно, были изданы 45-ками, на мой взгляд, они хорошо бы подходили для вот этого альбома. Они не ломали концепцию тех песен, которые остались внутри Red Rose Speedway. Но две песни погоду не делают, и Мак их тоже выкинул, и тоже 45-ками остались они. Да, я имею в виду Country Dreamer и I Lie Around. Сначала Country Dreamer.

Вот какие песни, живя в деревне, нужно было сочинять. Что Маккартни делал? Жил в деревне, целовал лошадей, кормил их морковками, обнимал баранов вместе с Линдой, вместе с детьми. Хорошо себя чувствовали, режим не нарушали. Нет, вискаря, конечно, он закладывал. И марихуану они, конечно, тоже, в общем, как бы так не брезговали. Но при этом чувствовали себя хорошо. Были здоровы, веселы и молоды. Следующая песня вот из той же самой серии. Нет, не из серии «Марихуаны и овец», а из серии того же гармонического-мелодического ряда, только... авторство там, конечно, маккартневского. Но поет ее Дэнни Лейн. И это вот тот редкий случай, когда Дэнни Лейну дали посолировать в сольном треке, который на сорокопятке и выходил. А песня предназначалась тоже для альбома Red Rose Speedway изначально. Лишили Лейна одного из сольных пений.

Но вот это Лейн исполнял маккартневскую песню. Но ведь Дэнни Лейну на этом альбоме было предназначено и свою песню тоже спеть, вернее, не одну, а две. Макка даже вот выделил ему два трека, как и Харрисону в свое время, типа вот спой на двойном альбоме две песни. И записаны они были, вот одну из них сейчас мы послушаем, а именно «I Would Only Smile». Авторство Дэнни Лейна, и поет Дэнни Лейн, а подыгрывает ему группа «Wings». Но тоже не сбылось, не вошла эта песня в альбом «Red Rose Speedway». А впервые песня Дэнни Лейна прозвучала, если мне память не изменяет, а она мне не изменяет, лишь, на «Band on the Run», следующий альбом. Вот Макка все-таки не зашел. Да, Дэнни разрешил ему свою песенку спеть. Впервые только на «Band on the Run» появилась песня Дэнни Лейна. При этом Дэнни Лейн сам замечательный сонграйтер, автор собственных песен. Вот еще раз повторяю, слушаем песню Дэнни Лейна с невышедшего двойного альбома «Red Rose Speedway», а именно песня «I Would Only Smile».

Но кто скажет, что Дэнни Лейн плохой композитор? По-моему, замечательный. Тем более, это, кстати, проявилось на альбоме «London Town», до которого мы, надеюсь, когда-нибудь доберемся. И там-то как раз на «London Town» композиторский талант Дэнни Лейна проявился в полный рост. Макка поисписался к тому времени, а вот Лейн, наоборот, был в ударе. И, ну, добрая половина песен на «London Town» написана совместно Маккой и Дэнни. И прямо слышно, что именно сочинено Лейном. А, в общем, лучшие песни на альбоме «London Town» сочинены Дэнни Лейном. Увы, не Маккартни. Маккартни, правда, устал к тому времени. А, ну да ладно, жукофилия потихонечку подходит к концу. И завершим мы передачу песней «Революционной». Тоже запрещенный BBC к прослушиванию. Вот Леннон все упрекал Макку. Как тебе спится, крейсер «Аврора»? Что ж ты ничего вообще в революции не участвуешь? Я уже маршами мира весь Нью-Йорк исходил, а ты все там с овечками. Все там всякую ерунду пишешь. Всякие назадеи, типа Хампердинга. Что же ты, Полюшка, не участвуешь в борьбе людей за всякие там права? И Маккартни не выдержал, взял и сломался на революцию. Подумалось ему тогда в 72-м году, а что это британские войска делают в Ирландии? А почему это они там находятся? Какое безобразие? А давайте-ка give Ireland back to the Irish. Давайте-ка вернем Ирландию ирландцам. Ну вот в Маккартни его кельтские крови как-то и взыграли. Песню, конечно же, тут же запретили к прослушиванию. Как это так отдать Ирландию ирландцам? Кто покушается на целостность государства великобританского? Хорошо, еще не привлекли к ответственности. Ну да ладно, это была программа «Жукофилия» или «Apple Jam». Это была программа, посвященная песням, не вошедшим в альбом «Red Rose Speedway». Далеко не все песни мы охватили, большое количество песен мы еще не потрогали. Не знаю, может быть, когда-нибудь послушаем их, а может быть, уже и нет. Ну и завершаем программу, отдайте Ирландию ирландцам вот этой песней.

0: еще раз напоминаю, что это была программа Apple Jam или Жукофилия с любовью ко всем вам, ну и к участникам группы Beatles.
1: Apple Jam. Антология музыки Beatles на Моторадио.

0: Моторадио и Мотоклуб Хост представляют. Непридуманные истории. Мотоэнциклопедия. Истории брендов, знаменитых мотоциклов, событий мирового мотодвижения и многое другое. Автор и ведущий программы – мотоциклист Александр «Рыжий» Головлев. Обо всем понемногу из мира двух колес с мотором по четвергам после 11 утра на Моторадио.
1: Эфир Моторадио – это мировая классика рока и блюза. Но мы не стоим на месте. Наша фонотека регулярно пополняется новинками, которые вы можете услышать в нашем эфире каждый час. Новая музыка в эфире Моторадио.

Блюз на Моторадио.

0: на Моторадио. Час ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night.
0: Best.

Best.

0: 3 часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night.
2: Best.